Липат, пълен ход, цяло ято штуки, уж един развод, а колко клюки? Клюки! Клюки! Клюки!